0: Всеки се барович кеш, твоим стул шеш. Чиха вода всеки две, чиха вода две. Всеки се барович кеш, твоим стул шеш.
1: СК2, СК2, Трой място.